обосновали здесь до лет людей, выстроив полдюжины деревянных домов и назвали свое поселение «Новая Надежда». От ближайшего миномета поселка имеет 30. По словам Якова, все население состояло в религиозных несогласиях. А тут их...